0: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Муэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коля Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладость

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье.

Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: дочь собирается.
1: Пятачок,
0: что?
1: У тебя есть дома ружье?
0: Есть.
1: Неси его скорей. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

0: есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: 94-CoIL.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Муэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.